продам свое сердце ведьме. Продам свое сердце ведьме, чтобы не видеть весь мир, чтобы не слышать весь мир. Продам свое сердце ведьме, чтобы не видеть ведьме, не слышать весь мир, ведьме. Я продам свое сердце ведьме, чтобы не видеть весь мир, чтобы не слышать весь мир, чтобы не видеть весь мир. Я продам свое сердце ведьме. Я продам свое сердце ведьме, чтобы не слышать весь мир, чтобы не слышать весь мир, чтобы не слышать весь мир.

0: Пора я доберусь.
1: За меня тоже заплатишь, да?
0: Да, заплачу. Как ты же гость.
1: Ты же не соответствуешь, смотри, тебя лежат.
2: 210.
0: А? 210? Вот министру раздадите. Ему на развитие авиации.
3: Защита.
1: Спасибо. Спасибо.